11 июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 17 до 22 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
2: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.
3: Музыка твоя.

11 июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 17 до 22 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Твоя реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С MaxLineом.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: Улучшение краины.

11 июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 17 до 22 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техноджунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. В эпоху технологий переоценить важность электричества попросту невозможно. Ведь подавляющее большинство вещей, которые нас окружают, работают при помощи электроэнергии. Особенно плотно вошедшие в нашу жизнь гаджеты. В этой связи компактные и энергоемкие источники энергии просто необходимы. Именно так подумали китайские ученые и задались целью создать не просто энергоемкий, но и практически вечный источник энергии. И имя ему – ядерные батарейки.
0: Техноджунгли.
1: Только представьте себе карманный ядерный реактор. Такой формулировкой описывают свой прототип китайские ученые. Элемент питания построен как раз на таком принципе. На корпусе батарейки располагается специальный капсюль, надавив на который запускается процесс деления ядер урана внутри изделия. Выполнен он, разумеется, из сплава, который поглощает излучение. Поэтому сторонники теории заговора и крайне впечатлительные люди могут не волноваться. На сегодняшний день информации мало, потому и сложно описать саму разработку. Однако одно можно сказать наверняка. Технологии не стоят на месте, и впереди нас ждет еще масса технологических открытий и новинок. Вашим гидом в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техноджунгли.

0: Гомеле. 8 часов.
1: Новости искусственного интеллекта.
2: Радио «Гомель ФМ» подружилась с Алисой.
3: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
2: Достаточно сказать «Алиса, включи «Гомель ФМ».
3: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
4: Включаю радио «Гомель ФМ».

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: falling.
1: Категория программы 12+.
2: Не тормози.
1: Олдскулы свело.
3: Свежее решение.
4: Всем привет! С вами Константин Комко. К такому простому и недорогому бытовому предмету, как пуговицы, в советские времена относились бережно. Каждая уважающая себя хозяйка обязательно отпарывала с вещей, предназначенных на выброс, все пуговицы и складывала их в специальную коробку для хранения. Расход всего этого богатства был небольшим, поэтому у многих и по сей день хранится внушительное количество самых разных пуговиц советского времени – стеклянных, перламутровых, роговых, деревянных, металлических, пластмассовых и костяных. Кстати, интересно то, что далеко не все эти сокровища отечественного производства. Советские производственные комбинаты нередко закупали импортную фурнитуру для своей продукции. И поэтому очень часто, например, на отечественных женских платьях встречались красивые пуговицы из чешского стекла.
1: Олдскулы свело.
4: Несмотря на то, что внешне импортные пуговицы вполне могли сойти за бижутерию, отечественная продукция нередко тоже имела довольно эффектный вид. Пожалуй, самыми интересными вариантами были перламутровые, стеклянные и металлические с зеркальными стеклянными вставками. Самыми красивыми были, конечно же, фасонные пуговицы, которые могли иметь довольно сложную форму, изящный рельеф и нередко имели ручную роспись с лицевой стороны и подкраску с тыльной. На некоторых стеклянных применялось золочение, для чего тонкой кисточкой по рисунку делалась обводка золотой краской, а затем в электромуфельных печах позолота закреплялась нагреванием. Для получения зеркального блеска стеклянные пуговицы полировались на фетровом круге. Думаю, у кого-нибудь из ваших родственников обязательно найдется шкатулка с этими сокровищами. Ну что, олдскулы свело?
1: Олдскулы свело.
3: Свежее решение.
5: Голоса Беларуси.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону плюс 375 44 72 72 400. Июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 17 до 22 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: У нас рекламируются все.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ.
3: Телефон 343-343.

0: Гомеле 9 часов.
1: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
2: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
3: Двор детства,

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или андулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей.
2: Одиннадцатого июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 17 до 22 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: У нас рекламируются все.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.
3: Музыка твоей страны.

0: Реклама на радио. Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-6666.
1: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
2: Музыка твоей страны.

0: Гомеле. 10 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 329 689 77 78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Анна Смирнова. Здравствуйте. Беларусь приняла председательство в Межгосударственном совете по промышленной безопасности стран СНГ. В заседании совета приняли участие руководители и представители надзорных органов из Беларуси, России, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Было обсуждено внедрение цифровых технологий в процессы промышленного надзора, гармонизация национальных законодательств. Особое внимание уделено безопасности на производственных объектах, а также анализу причин аварий и их предотвращению. Финал республиканской военно-прикладной игры «Прорыв» стартовал в Минске. Соревнования проходят на протяжении 3 дней. В числе 80 лучших студентов со всей страны команда «Белгута», ставшая победителем областного этапа игры. Участники проявят свои навыки в тактической и снайперской стрельбе, на штурмовой полосе, интеллектуальном турнире, а также в управлении БПЛА. Молодежь Гомельщины присоединилась к волонтерскому марафону «Добро.бел». Инициатива проходит в этом году под эгидой БРСМ в рамках экосистемы «Доброе сердце». Каждый месяц участников ждут тематические челленджи, приуроченные к значимым датам Беларуси. Активность отрядов будут фиксировать в модуле «Доброе сердце» смарт-билета БРСМ, а отчеты публиковать с хэштегом «Добро.бел». Лучшие команды наградят 5 декабря на республиканском конкурсе «Волонтер года. Доброе сердце». Еще одна информация напоследок. Светофоры с изображением василька, символа юбилейного славянского базара, появились в Витебске. Они украсили 5 центральных перекрестков. Выбор пал на желтый сигнал, как символ ожидания. Это созвучно с фестивалем. Все ждут праздника. Василек на желтом подчеркивает это предвкушение. Наклейки останутся и после фестиваля. Василек станет постоянным элементом витебской дорожной эстетики. Еще больше новостей на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ночь скидок в Аскона. С 10 по 13 июля скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
2: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

Ай, со стиль. Слезы.

0: Твоя реклама.
1: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. Беседа – это больше, чем музыка. Это народная душа.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ.
1: Телефон 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель. Держите инструкцию, как легко обновить автомобиль и не переплатить. Приезжайте в Автоново, отдаете старое авто в трейд-ин, получаете скидку до 4000 белорусских рублей и уезжаете на новом Белджи. Цены стартуют от 45 900 рублей. Бонус. Первое ТО всего за 1 рубль. Просто, честно, выгодно. Ждем вас в дилерских центрах Белджи Автоново и на сайте belgi-gomel.by.
2: Одиннадцатого июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 17 до 22 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Голоса Беларуси.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Глобальный дефицит пресной воды – это проблема, которую десятилетиями считали нерешаемой без гигантских заводов. Но стартап «Гидровинт» из Калифорнии бросил вызов стереотипам, создав рюкзак-опреснитель «Waterhive». Его миссия – дать доступ к чистой воде даже в пустыне. Водонепроницаемый корпус содержит мембрану из графеновых трубок, отфильтровывающую 99,8% солей и бактерий, а также солнечную панель мощностью 100 Вт, питающую насос, и ультрафиолетовую лампу для финальной очистки.
1: Техно-джунгли.
2: За час устройство перерабатывает 10 литров морской воды, а встроенный аккумулятор позволяет работать даже ночью. Вес всего 4,5 килограмма, что в 5 раз легче аналогов. Но графен же дорогой, заметят критики. Да, но «Гидровинт» разработал метод печати мембран на 3D-принтере, снизив стоимость почти в 20 раз. «Waterhive» уже спасает жизни в Сомали и Йемене, а туристы тестируют его в походах по пустыне Сахара. Вашим проводником в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техноджунгли.

0: У нас рекламируются все.
1: Ночь скидок в Аскона. С 10 по 13 июля скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
2: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Реклама на радио.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Гомеле 11 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
3: С новостями в студии Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель». Здравствуйте. Взаимодействие местных органов власти с помощником президента, инспектором по Гомельской области Юрием Валеватовым обсудили в областном центре. Инспектор заявил о готовности к тесному сотрудничеству и работе в круглосуточном режиме. Председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко поздравил назначенного руководителя и выразил уверенность в успешном выполнении задач, поставленных главой государства. Стороны намерены совместно находить решения актуальных для региона вопросов. Территорию творчества «В нашем дворе» торжественно открыли в Гомельском областном центре инклюзивной культуры. Площадка, созданная при поддержке облисполкома и местных организаций, оборудована сценическим павильоном и адаптирована для людей с разными возможностями. Заместитель начальника главного управления культуры облисполкома Анастасия Лысенко выразила уверенность, что пространство станет центром притяжения для жителей города. В рамках республиканской акции «Верить в себя» на площадке прошел праздничный концерт. День профилактики алкоголизма ежегодно отмечается сегодня. Зависимость от алкоголя остается одним из самых опасных вызовов для нашего общества. Чтобы заявить о масштабах беды, повысить грамотность населения в вопросах пагубного влияния спиртного и протянуть руку помощи зависимым людям, накануне в Гомеле прошли горячие линии по этой теме. В Речице состоялась акция «Здоровый город вне градуса». Подобные мероприятия прошли по всему региону. Еще одна информация напоследок. Кости мамонта и бизона нашли в реке Сож во время тренировочных спусков гомельские водолазы. Район Шведской горки известен подобными открытиями. На глубине около 12 метров обнаружился целый комплект древних костей. Как выяснили археологи, это остатки сразу двух древних животных, населявших наши земли около 20 тысяч лет назад. Свежие трофеи водолазов передали в музей Гомельского дворцово-паркового ансамбля. Увидеть их своими глазами горожане смогут на ближайшей тематической выставке «Музейный предмет». Еще больше новостей на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
5: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

Встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
1: Дай мне ударных!
0: Радиовечеринка «Электроника без границ».
2: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Пора в ОМА! Спальные мешки и палатки до минус 50%. Гамаки минус 50%. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
2: Включай любимое радио. В Музыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
3: Эль-Хадид, please come to Madrid.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Сегодня сложно представить свой гардероб без спортивного костюма. Он давно стал не униформой для занятий спортом, а удобной, стильной, повседневной одеждой. Но для этого спортивной моде пришлось пройти долгий путь развития. Можно сказать, что отечественная спортивная мода началась с трикотажных треников. Именно легендарные синие тренировочные штаны с растянутыми коленями стали символом принадлежности к спорту на несколько десятилетий вперед. Треники предназначались для любого повода. Пробежка на стадионе, утренняя зарядка на балконе, встреча с друзьями, поход в магазин. Везде, где предполагалось наличие одежды, доминировали именно они. Немного позже к тренировочным штанам добавилась синяя мастерка с замком на вороте. Она стала настоящим символом Олимпиады 1956 года в Мельбурне. Говорят, что уже в 60-е свитер с застегивающимся воротником и надписью «СССР» стал очень редким продуктом. Его было тяжело купить обычному человеку, и зачастую он передавался в наследство от старшего поколения. Еще одним важным спортивным элементом того времени стала белая хлопковая майка на широких лямках. Майка-алкоголичка, как ее станут называть позже, быстро вошла в обиход советского человека и считалась как элементом нижнего белья, так и частью спортивной формы. Показательно, что подобные майки-алкоголички имеют плохую репутацию не только у нас. В США бельевую майку называют «wife beater», дословно «избиватель жены».
0: Олдскулы свело.
2: В 60-е годы на прилавках появились красные и синие модели спортивных костюмов, откровенно скопированные у Adidas. Конечно, встречались импортные изделия, но это были очень редкие единичные случаи, и их хранили для особых выходов в свет. Рядовой советский гражданин Советского Союза узнал, что такое Adidas, только в 70-х годах. Большим толчком этому стал показ спортивной телепередачи «Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас». Само определение «адидасовский» появилось примерно в это же время. Тогда же народ узнал, что любая импортная вещь – это фирма. Именно это понятие станет определяющим принадлежность к определенным слоям общества в 90-х. Первая половина 90-х годов у многих ассоциируется с бандитами. Если новые русские надевали малиновые пиджаки, то рядовые члены околокриминального мира выбирали подчеркнуто спортивный стиль. В этой среде было круто носить тот самый фирменный спортивный костюм, который сочетали с массивными кроссовками или лакированными туфлями. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Твоя реклама.
1: За авто? Тогда поехали в сеть автохаусов «Бутик Авто». Сегодня авто с выгодным платежом по кредиту от банков-партнеров. «Бутик Авто». Авто с пробегом без сомнений. «Бутикавто.бай».
2: Опранайся, одень обуток мясовых вытворцу. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
3: Компания «Белэкс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
4: Телефон 343-343.
5: Музыка твоей страны.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или андулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей.
2: Одиннадцатого июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 17 до 22 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли. У микрофона Михаил Синицын. Путешествуя по миру, останавливаясь в отелях, хостелах или арендуя жилье, мы нередко сталкиваемся с тем, что уровень чистоты в этих помещениях не соответствует нашим требованиям или ожиданиям. Кого-то это не смущает, но для кого-то, особенно для людей со слабым иммунитетом, с мизофобией или гермофобией, это неприемлемо. Что интересно, вредные микробы в большом количестве бывают не только на пультах дистанционного управления, а также на выключателях или дверных ручках, но и на постели. Для решения этой проблемы ИД был придуман CleanSeaBot – миниатюрный робот, способный дезинфицировать все поверхности в помещении, в первую очередь постель.
2: Техно-джунгли.
1: Небольшой размер устройства, напоминающий лепешку на колесиках диаметром 13 сантиметров и весом около 200 граммов, позволяет брать его с собой в поездки и путешествия. Разработчики со ссылкой на независимые исследования утверждают, что CleanSeaBot способен уничтожить почти все микробы и вирусы, а также пылевых клещей. Робот оснащен 18 сенсорами, 4 бактерицидными лампами и работает на одной зарядке батареи до 3 часов. Достаточно положить его на постель, включить и оставить, и он сам пройдет не только по поверхности, но и заберется под одеяло, чтобы уничтожить микробы на простынях и в матрасе. При этом, как ни странно, с кровати CleanSeaBot не падает. Ориентировочная стоимость такого устройства должна составлять в районе $200, но пока это лишь рендеры. Возможно, в будущем, с развитием технологий, эта цена будет уменьшена. Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
2: Техно-джунгли.

0: У нас рекламируются все.
1: Черная пятница! С картой особая в Гиппо и Хамелеон в Белмаркет. Только с 10 по 12 июля. Черешня 1 килограмм всего 15,99. Масло подсолнечное золотой стандарт 3,59 за 770 миллилитров.
2: Выгодно с Гиппо и Белмаркет.
1: Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруша и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: Музыка твоей страны.

0: Реклама на радио.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Пора в Ома. Садовый зонт диаметром 2 метра 70 сантиметров всего 99 рублей. Садовая мебель до минус 40%. Акция действует по 2 августа. В Ома все для сада и дачи. Подробности по номеру 536-4500 и на Ома.by.
3: Видеобил.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобил.бай.
4: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: В Гомеле полдень.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! Диаманте исполняет ваши ювелирные желания!
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». Анна Смирнова. Здравствуйте. Во время летней оздоровительной кампании этого года всеми видами оздоровления, включая передвижные и непередвижные лагеря, оздоровление в санаториях, детских реабилитационно-оздоровительных центрах, на Гомельщине планируется охватить более 53 тысяч детей. Только за июнь в области оздоровились около 20 тысяч детей. Традиционно самое массовое оздоровление в лагерях дневного пребывания, охват которыми составит около 32,5 тысяч школьников. Победителей профессионального конкурса «Лидеры промышленности 2026» наградили в Минске. В более чем 30 номинациях есть представители Гомельщины. В категории «Пищевая и перерабатывающая промышленность» победа присуждена Туровскому молочному комбинату и фабрике «Спартак». В категории «Промышленность строительных материалов и изделий» обладателем диплома первой степени стало жлобинское предприятие «БМЗ Экосервис». В категориях «Деревообрабатывающая», «Целлюлозно-бумажная промышленность» и «Энергетика» дипломами первой степени отмечены «Речица Древ» и Гомельский завод «Коммунальник». Профилактическая акция «Трезвый двор» прошла в Гомеле и крупных городах области. Как рассказали в Управлении охраны правопорядка и профилактики УВД облисполкома, мероприятие по соблюдению правопорядка состоялось во всех районах областного центра, а также Мозыре, Жлобине, Речице и Светлогорске. Совместно с сотрудниками милиции на маршруты патрулирования вышли члены добровольных дружин предприятий и организаций. Органы внутренних дел напоминают об ответственности за распитие спиртного в общественных местах. Еще одна информация напоследок. Новый метод лечения деревьев применяется на территории Гомельского дворцово-паркового ансамбля. 190-летним растениям ставят капельницы для спасения от нашествия ясневой изумрудной златки. Личинка этого жука проникает под кору и может отправить под сруб целое дерево. Инъекционная схема от ученых Гомельского института леса может дать эффект на начальном этапе повреждений. Использование лекарств для таких гигантов – это эксперимент. Результат будет понятен к осени или следующей весной. Весной. Не забывайте заглядывать на наш сайт и в телеграм-канал tvrgomel.by. С вами была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
5: Новости искусственного интеллекта.
6: Радио «Гомель FM» подружилась с Алисой.
7: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
6: Достаточно сказать «Алиса, включи Гомель FM».
7: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
8: Включай радио «Гомель FM».

0: все скажет музыка.
1: С того самого рассвета твое имя ждет планета.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Невероятно жаркие скидки в «Золотой мечте». Только по 31 июля выбирайте ювелирные украшения с выгодой до 80%. Воплощайте мечты в реальность с украшениями из «Золотой мечты». Подробности на goldfisdream.by или по телефону плюс 375-29-332-44-44.
3: За авто? Тогда поехали в сеть автохаусов «Бутик Авто». Сегодня авто с выгодным платежом по кредиту от банков-партнеров. «Бутик Авто». Авто с пробегом без сомнений. «Бутикавто.бай».
4: Пора в ОМА. Бассейны до минус 35%. Садовое кресло из искусственного ротанга всего 49 рублей. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
5: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
6: Телефон 343-343.

0: категория программы 12+. Мода на мове.
1: Питання об школьній формі не раз становилося підставою для сперечок. Одні змагалися за установлення одного стилю одягнення для учнів, інші виступали супроть. Як мінявся школьний стиль з годами, розкажу у програмі «Мода на мові». З вами Олеся Василькова. У першиню школьная форма з'явилася у 16-м стагодзе у Великобритании. У школе вучыліся дети з малозабяспешенных семьев и сироты, для яких и придумали одинное специальное одение. Синее палито, спадницы-плесы для девчинок и штаны-галифе для хлопчиков. Лічылася, что синий колер выбрали тому, что он настроивал вучняв на покорливый лад. Але на самой справе такая тканина была доступна и кожному. У России форма з'явилася поздней, у 1834 годе. Коли у Великобритании яе увяли найперш для детей из бедных семей, то тут яна, наоборот, была показчиком статусу, бо только дети з обеспеченных батьков могли отримливать адукацию. Форму увел Миколай I, який выдал указ об обовязковой униформе у дзяржустановах. Костюмом для хлопчиков стали синие штаны и гимнастерка. Форма девчинок складалася с коричневой сукенки с черным фартухом, а белый фартух опранался только по святах.
0: Мода на мове.
1: Адметной рысой советского школьника была наявность червоного гальштука. Форма была отменена у 1992 годе, и вучни изменили свои коричневые сукенки и синие костюмы на повседенное оденье. Як бы там ни было, традиция заховывается, не глядя на то, что у многих краинах стандарты оденья для школьников застаются на выбор самих школ. Але с пункту глядя одних, наявность школьной формы обмежевывает свободу самовыявления, а для инших это дисциплина и снижение конкуренции помеж вучнями. Але ж самое важное, это прислуховываться до меркования и отшивания школьника, бо внешний выгляд несумненно умацовывая упевненность у себе. Тому форма повинна быть у першую чергу комфортной и подобаться в учню. И на приконцы не забывайте, мода проходит, а стиль вечный. Курсировала с вами по моде Олеся Василькова. Будьте стильными и при этом завсёды заставайтесь собой.
0: Мода на мове.

0: Твоя реклама.
1: Черная пятница! С картой особая в Гиппо и Хамелеон в Белмаркет. Только с 10 по 12 июля. Яйцо С2 всего 1,49 рубль. Шейная часть свиная 1 килограмм 19,79.
2: Выгодно с Гиппо и Белмаркет.
1: Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103,3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель, встречай будущее! Новый технологичный электромобиль «Джили» от 39 900 рублей. Покупка стала еще доступнее. Аванс от 0%, кредит от 0,95%. Также действует выгодный обмен вашего старого автомобиля по системе Trade-in. Путешествуйте бесшумно и экономно каждый день. Ждем вас в автоцентре «Джили Автонова» и на сайте jili-gomel.by.
2: Одиннадцатого июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 17 до 22 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
1: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Реклама на радио. Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 июля выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Включай любимое радио. В Музыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: В Гомеле 13 часов.
1: Партнер новостей — Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Анна Смирнова. Здравствуйте. Беларусь приняла председательство в Межгосударственном совете по промышленной безопасности стран СНГ. В заседании совета приняли участие руководители и представители надзорных органов из Беларуси, России, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Было обсуждено внедрение цифровых технологий в процессы промышленного надзора, гармонизация национальных законодательств. Особое внимание уделено безопасности на производственных объектах, а также анализу причин аварий и их предотвращению. Финал республиканской военно-прикладной игры «Прорыв» стартовал в Минске. Соревнования проходят на протяжении 3 дней. В числе 80 лучших студентов со всей страны команда «Белгуда», ставшая победителем областного этапа игры. Участники проявят свои навыки в тактической и снайперской стрельбе, на штурмовой полосе, интеллектуальном турнире, а также в управлении БПЛА. Молодежь Гомельщины присоединилась к волонтерскому марафону «Добро.бел». Инициатива проходит в этом году под эгидой БРСМ в рамках экосистемы «Доброе сердце». Каждый месяц участников ждут тематические челленджи, приуроченные к значимым датам Беларуси. Активность отрядов будут фиксировать в модуле «Доброе сердце» смарт-билета БРСМ, а отчеты публиковать с хэштегом «Добро.бел». Лучшие команды наградят 5 декабря на республиканском конкурсе «Волонтер года. Доброе сердце». Еще одна информация напоследок. Светофоры с изображением василька, символа юбилейного славянского базара, появились в Витебске. Они украсили 5 центральных перекрестков. Выбор пал на желтый сигнал, как символ ожидания. Это созвучно с фестивалем. Все ждут праздника. Василек на желтом подчеркивает это предвкушение. Наклейки останутся и после фестиваля. Василек станет постоянным элементом витебской дорожной эстетики. Еще больше новостей на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
5: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
6: Прямо сейчас. Парад планеты на Гомель-ФМ.
2: Хочу поделиться с вами новинками, которые сейчас популярны в разных частичках нашей необъятной планеты. Привет всем, кто настроился на волну Гомель-ФМ. Меня зовут Олеся Василькова, и специально для вас 10 лучших хитов на разных языках.
6: Парад планеты на Гомель-ФМ.
2: Рада представить в параде планеты Италию. Трек под названием «Tu costa fai questa sera», что в переводе «Что ты делаешь сегодня вечером?» певицы Ноэми и продюсера Вито Саламанка быстро стал популярным хитом на итальянском радио и стриминговых платформах. Песня рассказывает о любовной дилемме, когда чувства еще живы, но одновременно присутствует желание забыть прошлое отношение.

0: радио.
1: Парад планеты.
2: Выходим в открытый космос, и на очереди в параде планеты песня, которая говорит со всем миром на одном языке, на английском. На ее корни и глубина родом из Китая от исполнителя Rich's. Давайте оценим новинку.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории «С» и «Е». Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
3: За авто? Тогда поехали в сеть автохаусов «Бутик Авто». Сегодня авто с выгодным платежом по кредиту от банков-партнеров. «Бутик Авто». Авто с пробегом без сомнений. «Бутикавто.бай».
4: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
5: Телефон 343-343.
6: Парад планеты на «Гомель-ФМ».
2: Эммануэла – болгарская певица, которая начала свою музыкальную карьеру в 2006 году. Ее песни регулярно занимают верхние строчки национальных хит-парадов и завоевывают популярность благодаря яркому вокалу и харизме исполнительницы. Слушаем ее трек «Направи так».

0: слушаешь «Парад планеты» на Гомель-ФМ.
1: Продолжаем наше космическое путешествие, и следующая остановка в параде планеты – планета французского шика. «Маладже» от исполнителя Мувайс Диджео сейчас на верхних строчках хит-парадов страны. Если вы искали классный новый трек для сегодняшнего вечера, вы его нашли.
2: Shout out to my man, Mova Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: планеты.
1: Популярный азербайджанский поп-дуэт Айзюн Казимова и Рауф Ахмедов покоряет хит-парады своей страны с композицией «Ярасим Мене», что в переводе с азербайджанского «Ты мне к лицу». Ну а клип, в котором исполнители зажигают на грандиозной вечеринке в стиле великого Гэтсби, пропитан роскошью, яркостью,

0: слушаешь «Парад планеты» на Гомель-ФМ.
1: Парад планеты врывается Колумбия. Эмили Русев, молодой популярный колумбийский певец и автор песен, собирает около 1 000 000 ежемесячных слушателей на Spotify. Его треки известны своими романтическими ритмами, один из которых «Я Уно Афэвэвэ». Предлагаю оценить новиночку.

0: планеты на Гомель-ФМ.
1: Наш парад планеты долетел до Африки. Диджей Годжа с треком «Мичико» будем слушать прямо сейчас. Кстати, песня очень коротенькая и, похоже, сгенерирована искусственным интеллектом. Но это не точно. Да и какая разница, если звучит она классно.

0: Твоя реклама.
1: Черная пятница! С картой особая в Гиппо и Хамелеон в Белмаркет. Только с 10 по 12 июля. Черешня 1 килограмм всего 15,99. Масло подсолнечное «Золотой стандарт» 3,59 за 770 миллилитров.
2: Выгодно с Гиппо и Белмаркет.
1: Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: Ты слушаешь «Парад планеты» на Гомеле FM.
5: «Moving to the Sun» — это зажигательный хаус-трек от продюсера Хьюгель, Имаэля Анхель и американской певицы Ультра Нате. Трек стал настоящим мировым хитом, добравшись до третьей строчки в глобальном чарте «Шазам» и набрав уже более 1 миллиона

0: слушаешь «Парад планеты» на Гомель ФМ.
1: Садрадин – победитель в номинации «Казахстанский артист года». В прошлом году стал еще и героем обложки казахстанского выпуска рейтинга Forbes, посвященного молодым и перспективным деятелям в категории шоу-бизнес. «Сагыдыш» – это его свеженькая лирическая композиция в коллаборации с певцом Бакр прямо сейчас в «Параде планеты».

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей.
2: Одиннадцатого июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 17 до 22 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Ты слушаешь «Парад планеты» на Гомель-ФМ.
4: Электронный проект Tech Nation выпускает танцевальные треки в жанрах тех, хаус и электроник. Сейчас представляю вам трек «Моандо Ларата», который завирусился в соцсетях и звучит, кстати, очень стильно. Мне нравится, надеюсь, вам тоже.

0: Если не хочешь пропустить следующий выпуск «Парада планеты», то я напомню, что его можно услышать по субботам в час дня и по четвергам в 9 вечера. Я собрала для тебя необычные треки всего мира, которые ты вряд ли услышишь на других радиостанциях. С тобой была Олеся Василькова. До встречи в эфире.
1: Музыка твоей страны.

0: 199 рублей. В подарок мяч чемпионата мира по футболу. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте «Пятый элемент бай». 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
1: Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Реклама на радио. Пора в Ома. Спальные мешки и палатки до минус 50%. Гамаки минус 50%. Акция действует по 2 августа. В Ома все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на Ома.бай.
1: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343-343.

0: Гомеле 14 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: С новостями в студии Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель». Здравствуйте. Взаимодействие местных органов власти с помощником президента, инспектором по Гомельской области Юрием Волеватовым обсудили в областном центре. Инспектор заявил о готовности к тесному сотрудничеству и работе в круглосуточном режиме. Председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко поздравил назначенного руководителя и выразил уверенность в успешном выполнении задач, поставленных главой государства. Стороны намерены совместно находить решения актуальных для региона вопросов. Территорию творчества «В нашем дворе» торжественно открыли в Гомельском областном центре инклюзивной культуры. Площадка, созданная при поддержке облисполкома и местных организаций, оборудована сценическим павильоном и адаптирована для людей с разными возможностями. Заместитель начальника главного управления культуры облисполкома Анастасия Лысенко выразила уверенность, что пространство станет центром притяжения для жителей города. В рамках республиканской акции «Верить в себя» на площадке прошел праздничный концерт. День профилактики алкоголизма ежегодно отмечается сегодня. Зависимость от алкоголя остается одним из самых опасных вызовов для нашего общества. Чтобы заявить о масштабах беды, повысить грамотность населения в вопросах пагубного влияния спиртного и протянуть руку помощи зависимым людям, накануне в Гомеле прошли горячие линии по этой теме. В Речице состоялась акция «Здоровый город вне градуса». Подобные мероприятия прошли по всему региону. Еще одна информация напоследок. Кости мамонта и бизона нашли в реке Сож во время тренировочных спусков гомельские водолазы. Район Шведской горки известен подобными открытиями. На глубине около 12 метров обнаружился целый комплект древних костей. Как выяснили археологи, это остатки сразу двух древних животных, населявших наши земли около 20 тысяч лет назад. Свежие трофеи водолазов передали в музей Гомельского дворцово-паркового ансамбля. Увидеть их своими глазами горожане смогут на ближайшей тематической выставке «Музейный предмет». Еще больше новостей на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
6: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
7: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
8: Дай мне ударных!
7: Радиовечеринка «Электроника без границ».
9: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Пора в ОМА. Бассейны до минус 35%. Садовое кресло из искусственного ротанга всего 49 рублей. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно. Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

удовольствием.

0: Твоя реклама.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
4: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
5: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375 44 72 72 400.
2: Одиннадцатого июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 17 до 22 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Сегодня вопрос, носить или не носить школьную форму, решает учреждение образования и родительский комитет. Каждое учебное заведение вправе устанавливать собственную форму. Но в Советском Союзе, начиная с 50-х годов 20 века, ношение школьной формы было повсеместным. Появиться на занятиях в одежде неустановленного образца было чем-то вопиющим. В это трудно поверить, но долгое время школьная форма в СССР считалась буржуазным пережитком. Лишь после войны, в 1948 году, она стала вновь обязательной. Поначалу форма практически не отличалась от гимназической при царском режиме. В 62-м полувоенные фуражки, гимнастерки и ремни сменили более нейтральные пиджачки мышино-серого цвета. В 70-х позволялось наряжаться в синюю форму с алюминиевыми пуговицами и нарукавным знаком «Знание сила». Женская форма практически не менялась, за исключением фасона черного фартука и длины коричневого платья.
0: Олдскулы свело.
2: В младших классах форма дополнялась октябрятской звездочкой, пластмассовой или металлической, в средней школе – пионерским значком и красным галстуком. Помимо повседневной, была еще и парадная пионерская с белой рубашкой и пилоткой. Старшеклассники носили комсомольские значки и более взрослую экипировку. Мальчики – синие пиджаки, девочки – костюмы-тройки. Дети из малообеспеченных семей надевали форму не только в школу, но и в гости, в спортивные секции и на внеклассные занятия в кружках. Школьные брюки носили чаще, чем куртку. Зато от куртки можно было отрезать рукава и, набив на спину через трафарет кино, превратить ее в крутую жилетку. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: родное, свое.
1: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105 и 4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

Реклама на радио. Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный». Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: Гомеле 15 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». Анна Смирнова. Здравствуйте. Во время летней оздоровительной кампании этого года всеми видами оздоровления, включая передвижные и непередвижные лагеря, оздоровление в санаториях, детских реабилитационно-оздоровительных центрах, на Гомельщине планируется охватить более 53 тысяч детей. Только за июнь в области оздоровились около 20 тысяч детей. Традиционно самое массовое оздоровление в лагерях дневного пребывания, охват которыми составит около 32,5 тысяч школьников. Победителей профессионального конкурса «Лидеры промышленности 2026» наградили в Минске. В более чем 30 номинациях есть представители Гомельщины. В категории «Пищевая и перерабатывающая промышленность» победа присуждена Туровскому молочному комбинату и фабрике «Спартак». В категории «Промышленность строительных материалов и изделий» обладателем диплома первой степени стало жлобинское предприятие «БМЗ Экосервис». В категориях «Деревообрабатывающая», «Целлюлозно-бумажная промышленность» и «Энергетика» дипломами первой степени отмечены «Речица Древ» и Гомельский завод «Коммунальник». Профилактическая акция «Трезвый двор» прошла в Гомеле и крупных городах области. Как рассказали в Управлении охраны правопорядка и профилактики УВД облсполкома, мероприятие по соблюдению правопорядка состоялось во всех районах областного центра, а также Мозыре, Жлобине, Речице и Светлогорске. Совместно с сотрудниками милиции на маршруты патрулирования вышли члены добровольных дружин предприятий и организаций. Органы внутренних дел напоминают об ответственности за распитие спиртного в общественных местах. Еще одна информация напоследок. Новый метод лечения деревьев применяется на территории Гомельского дворцово-паркового ансамбля. 190-летним растениям ставят капельницы для спасения от нашествия ясневой изумрудной златки. Личинка этого жука проникает под кору и может отправить под сруб целое дерево. Инъекционная схема от ученых Гомельского института леса может дать эффект на начальном этапе повреждений. Использование лекарств для таких гигантов – это эксперимент. Результат будет понятен к осени или следующей весной. Не забывайте заглядывать на наш сайт и в телеграм-канал tvrgomel.by. С вами была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
5: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
6: Вокруг света за один час. Это возможно. И для этого не нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
7: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21.00, суббота, 13.00.

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруша и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подорожье.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Городский поселок Брагин, як і район увогуле, має старажитную історію. Шмат таємниць заховують стоянки першобытных людей, сівые круганы, яких на территории района 230, да умацаваныя городищы, их налічваецца 12. Напрыклад, у 4 кілометрах ад населенага пункта выявлена стоянка эпохи неоліту, а ў центры поселка на площі Леніна вы даведаецеся пра городище старажытнага Брагіна. Гэта месца – частка экскурсії «Назад у минулое», якую проводит мясцовый гістарычны музей с картинной галереей. Дарэчы, один из экспонатов установы заслуговывает особливой уваги. Гэта незвычайный камень – капля метеоритного дажджу, який выпал у районе у початку 19-го стагоддзя. На территории района их выявлено 13, вага некоторых досягает 70 килограммов, а у всех разом амаль 858. Гэтые метеориты отримали назву Брагин, и один из них заховывается у выставочной зале галереи.
1: Легкое подорожье.
2: Брагінский гістарычный музей с картинной галереей был заснаваны и открыты для наведвальников у 1988 годе. Зараз музейный фонд складая амаль 3000 экспонатов. Некоторые из них присвечены памяти уродженца Брагинского района Василя Игнатенки, одного из ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Увогуле чернобыльская тематика представлена тут довольно широко. Акрамя того, у музейных залах можно убачить экспонаты, присвеченные побыту мясцовых жыхароў да гісторыі края. Можна познаёміцца і з цікавымі калекцыямі жывапісу ды рушнікоў. Але гэта не ўсё. Тут часта праводзяць майстар-класы па вырабленні абрадавых лялек. Абавязкова ў традыцыйным адзенні з выкарыстаннем арнамента ды ўпрыгожвання ў браншчыны. Гэта можа стаць цікавым сувеніром, які вы прывязеце з вандроўкі. Працуе музей з 9 до 18 гадзін кожны дзень, акрамя панядзелка. До городского поселка Брагин ведут автомобильные дороги Р-125 Лоя-Брагин и Р-35 Калинковичи-Брагин-Камарин. Усім легкого подорожжа.
1: Легкое подорожжа.

0: Своя реклама.
1: Представь, что мы найдем квартиру своей мечты.
2: Введите параметры жилья, форму поиска, и приложение «Моя реклама» найдет квартиру за вас. Скачай прямо сейчас.
3: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
4: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
5: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или андулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей.
2: Июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений от 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 18 до 23 градусов со знаком плюс. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Компания Colgate удивила мир, выпустив щетку Smart Electronic Toothbrush Year One, которая учится чистить зубы за вас. Встроенный искусственный интеллект анализирует 500 движений в минуту, корректируя нажим и угол. Камера распознает проблемные зоны, а ультразвук удаляет налет без вреда для эмали. Устройство создано эксклюзивно для Apple, оценивается в $100 и будет продаваться только в магазинах компании.
0: Техно-джунгли.
1: На самом деле никакого искусственного интеллекта в этой щетке нет, а есть просто специальное ПО, которое выдает владельцу различные советы по чистке зубов, основываясь на данных со встроенных сенсоров. Посредством специального приложения Colgate Connect и интерфейса Bluetooth щетка сопрягается со смартфоном iPhone или умными часами Apple Watch для того, чтобы записывать информацию об активности пользователя и в реальном времени предоставлять нужные рекомендации в отношении более эффективных способов чистки зубов. Поскольку это эксклюзив для Apple, версии приложения для Android нет. Скептики смеются, теперь и чистка зубов стала IT-задачей, но 93% пользователей отметили снижение кровоточивости десен. Технология стала хитом в Японии, где забота о здоровье – это часть философии. Может, скоро зубная боль останется в прошлом? Кто знает, время покажет. Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техно-джунгли.

0: Гомеле 16 часов.
1: Партнер новостей, сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! Диаманте исполняет ваши ювелирные желания!
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Анна Смирнова. Здравствуйте. Беларусь приняла председательство в Межгосударственном совете по промышленной безопасности стран СНГ. В заседании совета приняли участие руководители и представители надзорных органов из Беларуси, России, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Было обсуждено внедрение цифровых технологий в процессы промышленного надзора, гармонизация национальных законодательств. Особое внимание уделено безопасности на производственных объектах, а также анализу причин аварий и их предотвращению. Финал республиканской военно-прикладной игры «Прорыв» стартовал в Минске. Соревнования проходят на протяжении 3 дней. В числе 80 лучших студентов со всей страны команда «Белгуда», ставшая победителем областного этапа игры. Участники проявят свои навыки в тактической и снайперской стрельбе, на штурмовой полосе, интеллектуальном турнире, а также в управлении БПЛА. Молодежь Гомельщины присоединилась к волонтерскому марафону «Добро.бел». Инициатива проходит в этом году под эгидой БРСМ в рамках экосистемы «Доброе сердце». Каждый месяц участников ждут тематические челленджи, приуроченные к значимым датам Беларуси. Активность отрядов будут фиксировать в модуле «Доброе сердце» смарт-билета БРСМ, а отчеты публиковать с хэштегом «Добро.бел». Лучшие команды наградят 5 декабря на республиканском конкурсе «Волонтер года. Доброе сердце». Еще одна информация напоследок. Светофоры с изображением василька, символа юбилейного славянского базара, появились в Витебске. Они украсили 5 центральных перекрестков. Выбор пал на желтый сигнал, как символ ожидания. Это созвучно с фестивалем. Все ждут праздника. Василек на желтом подчеркивает это предвкушение. Наклейки останутся и после фестиваля. Василек станет постоянным элементом витебской дорожной эстетики. Еще больше новостей на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
5: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
6: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
3: Музыка твоей страны.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. На нынешнем телевидении юмора так много, что иногда от него просто устаешь, заходишь в интернет, а там его еще больше. Причем темы для юмора, к сожалению, находятся в большинстве случаев на уровне пояса и даже ниже. Кто-то еще, бывает, пытается шутить без пошлости и матерных слов, но таких юмористов мало. А уж зрительского и финансового успеха достигают совсем уже единицы. В Советском Союзе чисто юмористических передач было немного. Можно вспомнить самые знаковые. «Вокруг смеха», чьим преемником впоследствии стал «Аншлаг-аншлаг», «Кабачок 13 стульев» и, естественно, КВН. В 90-е годы ситуация стала меняться. Начали появляться новые проекты. Определенный фурор в 1993 году произвела юмористическая телепередача «Клуб Белый попугай». Еще бы, анекдоты на экране. Да еще устами не просто знаменитых, а выдающихся людей. Придумали клуб юмористы Аркадий Арканов и Григорий Горин. На заседание «Белого попугая» приглашались разные знаменитости, которые рассказывали интересные случаи, короткие смешные истории, байки и анекдоты. Телепередачу искренне полюбили, ждали, смотрели с превеликим удовольствием. В ней привлекало все. И завораживающая тема «Мое последнее танго», под которую открывались двери клуба, и по-семейному уютная атмосфера собрания, и шутки, неизменно добрые и веселые.
0: Олдскулы свело.
2: В первом выпуске Эльдар Рязанов познакомил телезрителей с самым главным героем и визитной карточкой передачи «Белым попугаем Аркашей», в честь которого был назван клуб. Этой чести и председательского звания попугай-матершинник был удостоен за способность пошутить, выдать остренькое словцо. И, конечно же, нельзя не вспомнить о Юрии Владимировиче Никулине, душе и стержне клуба, почетном председателе. Он не только вел передачу с 1993 по 1997 годы, но и рассказывал самые яркие и смешные анекдоты. Человек острого ума, поистине народный артист, он понимал, что юмор и приветливое слово для того времени – отдушина и своеобразная спасительная соломинка для людей по другую сторону экрана. Создавалось впечатление, что своим обаянием он собирал зрителей и поддерживал их. Закрытие передачи многие связывают с тем, что не стало Никулина, великого человека и вдохновителя «Белого попугая». Да это и понятно, трудно заменить такого человека. Остается только чтить память и просматривать любимые телепередачи в записях. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Твоя реклама.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
2: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375-44-72-72-400.
2: «12 июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений от 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 18 до 23 градусов со знаком «плюс». Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром».

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: У світі існує вельми мало людей, які щиро захопляються зміями і іншими рептиліями. Але коли казати про світ моди, то вироби, упригожені зміїними принтами, з'являються справжнім хітом. У кожному сезоні цей тренд займає одне з головних місць у колекціях дизайнерів. Поговоримо про це подробязніше у програмі «Мода на мові». З вами Олеся Василькова. Узор на теле змеи спродвеку завороживал людей. Старожитные египтяне лишили ее священной. Богиня-заступница Нижнего Египта традиционно была у выгляде кобры, якая упрыгоживала корону царства и оберегала фараона. У 20-м стагодзе из натуральной змеиной скуры вырабляли рамяни для гадзин, поясы, обуток, каубойские боты. А у початку 70-х британский дизайнер Ози Кларк увел у моду мотоциклетные куртки, скорошенные жакеты и шорты со змеиной скуры с металлизованными элементами.
0: Мода на мове.
1: На счастье, сучасная мода не потребует знищения рептилий. Теперь модные бренды пропонуют разностайные модели одения и аксессуаров не с натуральной скуры, а с тканины або штучной скуры с малюнком под змею. Сегодня с этой тканины шиют вечерние сукенки, жаночие фраки, блузки, штаны и шорты. Вельми модные туфли и пельчатки с расфарбовкой под рептилию. А для самых смелых модельеры пропонуют змеиный Total Look, який идеально подходит как для яе, так и для его. Принт змеиная скура вельми капризны у сполучениях. Тому, коли вы вырашили купить такое одение, то будьте уважливыми при выборе аксессуаров. Яны не повинны быть занадто яркими ти рознокаляровыми. Одение с принтом змеи пожадано дополнять обутком и сумками у чорным колеры, або моделями с таким же принтом. Напевно, у вашем модном гардеробе уже есть аксессуары у классичных тонах. Але коли нет, то вы знойдете их у кожной краме обутку и сумок. И наприканці не забывайте, мода проходит, а стиль вечный. Курсировала с вами по моде Олеся Василькова. Будьте стильными и при этом завсёды заставайтесь собой.
0: Мода на мове.
2: Музыка твоей страны.

0: Реклама на радио. Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный». То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Гомеле 17 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
3: Новостями в студии Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель». Здравствуйте. Взаимодействие местных органов власти с помощником президента инспектором по Гомельской области Юрием Волеватовым обсудили в областном центре. Инспектор заявил о готовности к тесному сотрудничеству и работе в круглосуточном режиме. Председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко поздравил назначенного руководителя и выразил уверенность в успешном выполнении задач, поставленных главой государства. Стороны намерены совместно находить решения актуальных для региона вопросов. Территорию творчества «В нашем дворе» торжественно открыли в Гомельском областном центре инклюзивной культуры. Площадка, созданная при поддержке облисполкома и местных организаций, оборудована сценическим павильоном и адаптирована для людей с разными возможностями. Заместитель начальника главного управления культуры облисполкома Анастасия Лысенко выразила уверенность, что пространство станет центром притяжения для жителей города. В рамках республиканской акции «Верить в себя» на площадке прошел праздничный концерт. День профилактики алкоголизма ежегодно отмечается сегодня. Зависимость от алкоголя остается одним из самых опасных вызовов для нашего общества. Чтобы заявить о масштабах беды, повысить грамотность населения в вопросах пагубного влияния спиртного и протянуть руку помощи зависимым людям, накануне в Гомеле прошли горячие линии по этой теме. В Речице состоялась акция «Здоровый город вне градуса». Подобные мероприятия прошли по всему региону. Еще одна информация напоследок. Кости мамонта и бизона нашли в реке Сож во время тренировочных спусков гомельские водолазы. Район Шведской горки известен подобными открытиями. На глубине около 12 метров обнаружился целый комплект древних костей. Как выяснили археологи, это остатки сразу двух древних животных, населявших наши земли около 20 тысяч лет назад. Свежие трофеи водолазов передали в музей Гомельского дворцово-паркового ансамбля. Увидеть их своими глазами горожане смогут на ближайшей тематической выставке «Музейный предмет». Еще больше новостей на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Опять вставать?
5: Куда?
6: Зачем?
5: Который час?
7: Можно я сегодня никуда не пойду?
8: Тяжело просыпаетесь?
4: Да еще 5 минут еще.
8: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: Моя реклама.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
0: Реклама на радио Гомель FM.
3: Телефон 343 343.

0: и кропка.
1: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
2: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей.
3: Двенадцатого июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений от 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 18 до 23 градусов со знаком плюс. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: у нас рекламируются все.
1: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
2: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Гомеле. 18 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». Анна Смирнова. Здравствуйте. Во время летней оздоровительной кампании этого года всеми видами оздоровления, включая передвижные и непередвижные лагеря, оздоровление в санаториях, детских реабилитационно-оздоровительных центрах, на Гомельщине планируется охватить более 53 тысяч детей. Только за июнь в области оздоровились около 20 тысяч детей. Традиционно самое массовое оздоровление в лагерях дневного пребывания, охват которыми составит около 32,5 тысяч школьников. Победителей профессионального конкурса «Лидеры промышленности 2026» наградили в Минске. В более чем 30 номинациях есть представители Гомельщины. В категории «Пищевая и перерабатывающая промышленность» победа присуждена Туровскому молочному комбинату и фабрике «Спартак». В категории «Промышленность строительных материалов и изделий» обладателем диплома первой степени стало жлобинское предприятие «БМЗ Экосервис». В категориях «Деревообрабатывающая», «Целлюлозно-бумажная промышленность» и «Энергетика» дипломами первой степени отмечены «Речица Древ» и «Гомельский завод Коммунальник». Профилактическая акция «Трезвый двор» прошла в Гомеле и крупных городах области. Как рассказали в Управлении охраны правопорядка и профилактики УВД облсполкома, мероприятие по соблюдению правопорядка состоялось во всех районах областного центра, а также Мозыре, Жлобине, Речице и Светлогорске. Совместно с сотрудниками милиции на маршруты патрулирования вышли члены добровольных дружин предприятий и организаций. Органы внутренних дел напоминают об ответственности за распитие спиртного в общественных местах. Еще одна информация напоследок. Новый метод лечения деревьев применяется на территории Гомельского дворцово-паркового ансамбля. 190-летним растениям ставят капельницы для спасения от нашествия ясневой изумрудной златки. Личинка этого жука проникает под кору и может отправить под сруб целое дерево. Инъекционная схема от ученых Гомельского института леса может дать эффект на начальном этапе повреждений. Использование лекарств для таких гигантов – это эксперимент. Результат будет понятен к осени или следующей весной. Не забывайте заглядывать на наш сайт и в телеграм-канал tvrgomel.by. С вами была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
2: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Нос погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель, держите инструкцию, как легко обновить автомобиль и не переплатить. Приезжайте в Автоново, отдаете старое авто в трейд-ин, получаете скидку до 4000 белорусских рублей и уезжаете на новом Бел-Джи. Цены стартуют от 45 900 рублей. Бонус. Первое ТО всего за 1 рубль. Просто, честно, выгодно. Ждем вас в дилерских центрах Бел-Джи Автонова и на сайте belgdefisgomel.by.
2: Двенадцатого июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений от 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 18 до 23 градусов со знаком плюс. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Последние 2-3 десятилетия существования СССР характеризуются огромным количеством массовой стандартизированной мебели, которую выпускали советские мебельные фабрики. И как же не вспомнить самые популярные предметы интерьера? Кресло-кровать. Многие до сих пор не очень понимают, зачем покупать кресло или диван без функции трансформации в кровать. А все потому, что мы продолжаем жить в домах, построенных при Советском Союзе. А новые квартиры не намного больше советских, а студии, например, даже меньше. Кресло-кровать или диван-кровать, которые и сегодня продаются в мебельных магазинах, хорошо экономят место в малогабаритной квартире. Кстати, многие предметы советской мебели 50-х-60-х годов не уступали по своему качеству и дизайну аналогичным зарубежным моделям. Несмотря на свой аскетический характер и минимализм, кресла-кровати выглядели очень стильно и не хуже скандинавских или американских изделий. Стол-книжка – это самый популярный предмет мебели советского времени, который оказался настолько удачным, что до сих пор многие не решились от него избавиться. И стол-тумба все еще часто встречается в наших квартирах. Он принадлежит к одному из первых поколений трансформеров. В разложенном виде выполняет функции стола, а в сложенном выглядит как тумба. Книжкой его часто называли за то, что он раскладывается и складывается как книга.
0: Олдскулы свело.
2: Теперь о стенках. Наиболее качественными были стенки, которые производились в странах Восточной Европы – ГДР, Югославии, Румынии, Польше и Чехословакии. Позднее массовое производство стенок освоили в Советском Союзе. Период наибольшей популярности стенок в СССР пришелся на вторую половину 70-х и 80-е годы. Эту массивную систему хранения, состоящую из нескольких шкафов секций с антресолями, можно было увидеть в каждой квартире. В них были отделения для одежды, посуды, книг, белья и других вещей. В некоторых моделях имелась полка для телевизора и отделение по типу секретера. В народе его обычно называли баром. Приобрести стенку было непросто. Люди записывались в очередь на покупку, которую приходилось ждать месяцами. При этом стоила такая мебель немалых денег. При зарплате в 100-120 рублей в месяц стенка могла стоить более 1000 рублей. Учитывая сложность и дороговизну приобретения, стенки покупали на века. И они свою задачу выполняют до сих пор. Во многих квартирах стоят стенки 30 и 40 летней давности. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: У нас рекламируются все. Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
1: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
2: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Гомеле. 19 часов.
1: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
2: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
1: Дай мне ударных!
0: Радиовечеринка «Электроника без границ».
2: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
2: Телефон 343-343.
3: Голоса Беларуси.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей.
2: Двенадцатого июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений от 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 18 до 23 градусов со знаком плюс. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

Реклама на радио. Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом. Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Гомеле 20 часов.
1: Опять вставать?
2: А, куда?
3: Зачем?
2: Который час?
4: Можно я сегодня никуда не пойду?
0: Тяжело просыпаетесь?
1: Да еще 5 минут еще.
0: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Танцплощадки, как место проведения досуга, существовали практически с первых лет СССР. В 40-х, 50-х, 60-х годах на танцах часто играла живая музыка, мужчины и женщины собирались отдельно, танцы имели название и часто шли в определенном порядке. У вечера нередко был конферансье. Проводились такие танцы в домах культуры, клубах, а летом в парках под открытым небом. Специализированных площадок и клубов именно для танцев в те времена не существовало. Собственно, то, что можно назвать дискотекой, стало появляться где-то в начале-середине 80-х годов. Некоторые источники сообщают, что первая в Советском Союзе дискотека появилась в Латвии. Это вполне похоже на правду, так как всякие модные новинки часто приходили первыми именно в приграничные города и республики. Главное отличие дискотеки от танцев в том, что вместо живого ансамбля там играли музыкальные записи, за состав и очередность которых отвечал диджей, или, как тогда говорили, диск-жокей, нередко с помощником. Диск-жокей размещался, как правило, за отдельным столиком, если дискотека проходила, например, в ресторане, либо на каком-нибудь подиуме или сцене. Записи включались с пластинок, либо с бобин, а позже с аудиокассет. Если техника была пленочной, то у диск-жокея было, как правило, два магнитофона. Пока с первого играла музыка, диск-жокей готовил на втором новую композицию, перематывая пленку на нужный момент. Ну а если техника выходила из строя или нужно было срочно перемотать в начало, то в ход шел обычный карандаш или ручка.
0: Олдскулы свело.
2: Что касается музыки, то поначалу это были западные ансамбли вперемешку с советской эстрадой. А с началом перестройки цензура ослабла, и музыка практически полностью стала состоять из ритмов зарубежной эстрады. Сама программа строилась обычно так. 4-5 быстрых танцевальных треков, потом один медляк, во время которого можно было пригласить понравившуюся девушку, затем опять быстрые композиции. Практически обязательным был белый танец, во время которого девушки приглашали парней. Разумеется, и парни, и девушки стремились показать себя в лучшем виде. Поэтому надевалось все самое лучшее, что было в гардеробе. Если дискотека была организована по линии ВЛКСМ, то на ней не приветствовались длинные волосы у парней, модная западная одежда и в целом хиповый вид. К началу перестройки все эти ограничения сильно ослабли. Ближе к концу 80-х посетители дискотек стали одеваться по-модному. Это были и модная фарцовая одежда, и кроссовки на липучках, и химические завивки, и броский макияж. Сейчас выглядит немного смешно, но в те времена это было круто. Ну и ходить на танцы одному было не принято. Во-первых, случались драки, и одному было просто опасно. Ну а во-вторых, с компанией всегда веселее. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель, встречай будущее! Новый технологичный электромобиль «Джили» от 39 900 рублей. Покупка стала еще доступнее. Аванс от 0%, кредит от 0,95%. Также действует выгодный обмен вашего старого автомобиля по системе Trade-in. Путешествуйте бесшумно и экономно каждый день. Ждем вас в автоцентре «Джили Автонова» и на сайте jili-gomel.by.
2: Двенадцатого июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений от 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 18 до 23 градусов со знаком плюс. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Проблемы современных протезов. Ученые из MIT совершили прорыв, разработав искусственную кожу E-Dermis. Это не просто покрытие, это интерфейс, дающий протезам осязание, сравнимое с натуральным. Слой из 2000 микроскопических сенсоров на квадратный сантиметр имитирует механорецепторы человека. Материал на основе гидрогеля проводит сигналы со скоростью 90 метров в секунду, почти как нервные волокна. Сенсоры различают давление от 1 паскаля, как прикосновение бабочки, до 100 килопаскалей. Как крепкое рукопожатие, а термочувствительный слой распознает температуру от минус 20 до 80 градусов Цельсия.
1: Техно-джунгли.
0: Ключевой вопрос – сможет ли мозг понять эти сигналы? E-Dermis преобразует данные в электроимпульсы, совместимые с нейроинтерфейсами. В тестах 90% участников смогли на ощупь отличить гладкую поверхность от ребристой. Уже 50 пациентов в Бостоне получили протезы с E-Dermis. Один из счастливчиков, которому досталось это чудо техники, говорит: «Я впервые за 5 лет почувствовал, как дочь держит меня за пальцы». Вывод очевиден – это не просто технология, это возвращение утраченной человечности. Вашим проводником в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техноджунгли.

0: Гомеле. 21 час.
1: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
2: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
3: Новости искусственного интеллекта.
0: Радио Гомель FM подружилась с Алисой.
4: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
0: Достаточно сказать: «Алиса, включи Гомель FM».
4: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
5: Включаю радио Гомель FM.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: До 100 рублей прибет, БТРа. До 100 рублей прибет, БТРа.
2: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
3: Ты крути, крути гуся. С Макслайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343-343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей.
2: Двенадцатого июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений от 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 18 до 23 градусов со знаком плюс. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения.
2: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343 343.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: 오빤 강남 스타일.
1: 12 июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений от 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 18 до 23 градусов со знаком плюс. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Представьте, вы заходите в ванную, а ваше отражение не просто повторяет движение, оно дает советы по стилю, анализирует состояние кожи и напоминает о важных встречах. Звучит как сцена из «Назад в будущее», но именно такие зеркала создала британская компания KROS. Их разработка Artemis – это гибрид нейросети, 3D-сканера и голографического проектора, который превращает обычную поверхность в интерактивный портал. В рамку зеркала встроены 12 микрокамер и инфракрасные датчики, сканирующие тело с точностью до 0,1 мм. Алгоритмы на базе искусственного интеллекта сравнивают ваши параметры с базой из 50 тысяч типов кожи, волос и фигур, предлагая персонализированные рекомендации.
0: Техно-джунгли.
1: Хотите сменить прическу? Голограмма проецирует новый образ прямо на ваше отражение. А если обнаруживается сыпь или родинка с подозрительной формой, система предупредит о визите к дерматологу. Не нарушит ли это приватность, спросят скептики. Разработчики предусмотрели режим «Гость» без сохранения данных и локальное шифрование. Все снимки удаляются через 24 часа, а доступ к камерам блокируется физической шторкой. Уже сегодня Artemis используют в люксовых отелях Дубая и клиниках пластической хирургии Сеула. К 2030 году такие зеркала могут стать стандартом умного дома, объединив функции стилиста, диетолога и личного доктора в одном гаджете. Вашим проводником в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.

0: Реклама на радио.
1: До 100 рублей фрибет Бетера. До 100 рублей фрибет Бетера.
2: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: Реклама на радио Гомель FM.
3: Телефон 343-343.
4: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Моя реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Максайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Maxline.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Maxline.by.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

12 июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений от 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 18 до 23 градусов со знаком плюс. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Моя реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Maxline Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Maxline'ом.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: У нас рекламируются все.
1: Ты крути, крути гуся, с Максимом, ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Включай любимое радио в Музыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.